В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36 00523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Нынешний год стал тяжелейшим испытанием для мирового автопрома. На фоне кризиса производители вынуждены оптимизировать бизнес и сокращать издержки. Какие модели могут совсем скоро исчезнуть? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Говорить сегодня о том, что кто-то сможет выйти из глобального хаоса, что называется, сухим из воды, глупо. Никому сделать это не удастся. Но практика жизни показывает, кто-то на волне кризиса ловит успех и стремительно летит вверх, а кто-то идет на дно. В мире автомобилей то же самое. Индустрия сейчас переживает идеальный шторм давления со стороны китайских производителей. Помимо этого, последствия конфликтов на Ближнем Востоке и торговые барьеры Соединенных Штатов, которые вынуждают компании переходить в режим жесткой экономии. Я думаю, что вы понимаете прекрасно, о чем я сейчас говорю. Немецкие производители, теряющие долю рынка, первыми начали масштабную чистку своих линеек. Volkswagen объявил о радикальном сокращении ассортимента ради повышения рентабельности. В зоне риска оказался электрический ID.5, совершенно не оправдавший ожиданий по продажам. Porsche завершает эпоху бензиновых Macan, полностью переходя на электротягу. Mercedes-Benz, в свою очередь, берет курс на премиальность, избавляясь от компактных моделей начального уровня А и Б. Помимо этого, оптимизируя свои производственные площадки в Германии, автопроизводители начали массово сокращать модельные ряды на рынке Соединенных Штатов. Toyota пересматривает стратегию. Отмена перспективного электроседана Lexus LF и возможный отказ от Mira, Crown и версии Tundra. Nissan планирует сократить ассортимент на 20% с 56 до 45 моделей. Volvo из-за торговых ограничений и пошлин прекращает продажи электрокара X30. Прежде всего в Штатах, сами понимаете по каким причинам, переориентируя его рынки на Канаду и Мексику. В свою очередь Hyundai полностью отказывается от выпуска универсалов. Модель i30 вагон уходит с конвейера без преемника.
0: Автомобильные факты.
1: Производители осознали, что массовое производство бюджетных моделей в условиях высоких энергозатрат и логистических сложностей становится убыточным. Компании смещают свой фокус в сторону других высокомаржинальных моделей, где прибыль с одной единицы значительно выше. Чтобы не тратить миллиарды на разработку отдельных платформ для электрокаров и машин с двигателями внутреннего сгорания, автоконцерны переходят на гибкие архитектуры. Это позволяет собирать разные типы силовых установок на одной линии, что критически важно для снижения себестоимости. Оптимизация затрат неизбежно ведет к закрытию заводов в странах с дорогой рабочей силой и переносу мощностей в регионы с более выгодными условиями. Это, в свою очередь, вызывает социальное напряжение и протесты профсоюзов, что дополнительно ускоряет процесс реструктуризации, что сейчас происходит в Германии. В условиях жесткой конкуренции с китайскими брендами, которые предлагают более продвинутые мультимедийные системы и доступные электромобили, традиционные автопроизводители просто вынуждены инвестировать в свое программное обеспечение и батарейные технологии, жертвуя при этом второстепенными моделями, которые попросту не приносят быстрой отдачи. В ближайшие годы покупатели неизбежно столкнутся с сужением выбора. Исчезнут нишевые модели, например, купе, универсалы и компактные хэтчбеки, а количество доступных комплектаций станет минимальным. Автомобили станут более стандартизированными, а их стоимость, вероятно, продолжит расти из-за необходимости компании компенсировать расходы на масштабную перестройку бизнеса. Эти примеры наглядно демонстрируют глобальный тренд на, скажем так, оздоровление бизнеса. Автопроизводители переходят от стратегии захвата всех рыночных ниш к модели максимальной эффективности. Компании больше не готовы содержать имиджевые или низкорентабельные модели, если автомобиль попросту не приносит стабильной прибыли. Его просто-напросто выводят из линейки, даже если он технологичен и совершенен. По мнению покупателей. Вот такие тренды пока еще вызревают, но в ближайшем будущем они могут стать настоящими условиями и правилами игры. Что до нас с вами, так самое главное – это соблюдение правил дорожного движения, а уж тачек, на которых мы будем кататься, всегда будет в достатке. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Доброе-доброе утро, Нововоронеж. Просыпайся.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро, Нововоронеж. Доброе утро, Лана.
0: Доброе утро, Алексей.
1: Где была вчера? Рассказывай. Нам всем интересно.
0: Я была очень занята, но... Вот
1: чилила. Так... Ну, скажи честно, но немножко чилила.
0: Нет, не немножко и вообще не чилила. Я тебе хотела рассказать, думаю, в течение эфира, но раз уж спросил... Вчера, значит, 5:30 утра, иду через ручей, работать. Такое ощущение, как будто в метро. Бабушки с чемоданами, люди с животными, мужчины с велосипедами.
1: 5 утра в Нововоронеже.
0: 5:30 через ручей.
1: Вот оно, место силы.
0: Объясните мне, что происходит.
1: А все идут заряжаться энергией от ручья, от Аленовского. Может быть, воды спите.
0: Ну, бензина нету, можно водой подзаправиться, да. Ключевой. Ну, просто меня вообще поразило. Утро было вчера невероятно красивое, солнечное и чудесное. Сегодня немножко пасмурное, но все равно, друзья, улыбайтесь.
1: Благодаря радиопортал и утреннему шоу «Разбудильник» улыбка у вас на лице будет 100%. Ближе к динамикам, друзья!

0: 17-й день второго, несмотря на погоду летнего месяца на календаре, он же пятница, дорогие друзья.
1: Ну а что, экватор, лето пережили, вот получайте осень.
0: Сразу, да, после экватора осень. Это
1: нет, друзья, на самом деле
0: разбудильник. Шутка, конечно, шутки будут впереди, и розыгрыши будут, поэтому оставайтесь на любимой частоте. Продолжим сразу после торгово-двигательной паузы.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-200.
5: Разбудильник.
0: Какие-то звуки вибрационного характера у нас здесь присутствуют. Что это? Твой телефон?
1: Да, это мой телефон.
0: Что он там напоминает? Лана, проснись!
1: Нет, мне прислали какой-то пост со стены, но я теоретически догадываюсь, какой. Потом посмотрим.
0: Какой-то интересный. Поделишься потом с нами?
1: Поделюсь, обязательно поделюсь. Догадываюсь.
0: Друзья, пятница, вот и выходные, в принципе, уже... На носу у нас, можно отдохнуть, расслабиться.
1: Сделали гимнастику для глаз, знаешь, свели глазки на кончик носа. Есть там на носу что-то?
0: Есть. Пятница,
1: кстати,
0: друзья.
1: Ты мне сказал, вот сейчас сказал так вчера, чилила. Я работала, ты вопросы задавал, я отвлекалась от одной работы и тебе отвечала.
0: Да,
1: мятлик
0: помогала.
1: Луговой усвоил?
0: Да.
1: Усвоил, да.
0: Сегодня тоже будет у нас какое-то интересное слово?
1: Конечно. Сегодня очень интересное слово. Русское, исконно русское, но прям пятничное.
0: Ну, это ближе туда, к 9, друзья. Поэтому оставайтесь с нами, слушайте «Разбудильник». Мы не только развлекаем, не только подарки дарим, но еще и пополняем свой словарный запас.
1: Да, а это здорово, умнеем на глазах. Вчера же был у нас искусственный интеллект, а мы развиваем свой настоящий интеллект.
0: Нам уже пишут сообщения. Огнедышащий тапок, как всегда, с утра. Привет, Радиопортал и Нововоронеж. Желаю всем прекрасной пятницы. Вот так, прекрасной.
1: Прекрасно. Сергей написал: «Доброе утро, Портал. Желаю сил и удачи. Вы супер». Это Сергей, Алексей и Лана. Мне просто нравится, что Сергей все время пишет, либо у него много запятых, либо нету. Поэтому здесь одной строчкой. Это Сергей, Алексей и Лана. Доброе утро всем. Ну, Сергей уже может считаться таким, знаешь, бойцом невидимого фронта. Это наш Сергей из Яблочного.
0: Свой человечище.
1: Да, свой человечище. Мы даже знаем, если он не пишет. Сергей, вы же все равно слушаете нас. Ведь так?
0: Поэтому, Серега, лови, привет, полетел, на правый берег Дона. Поймал? Молодец, улыбайся, красавчик.
1: Я думаю, Барсик там ему еще помогает ловить.
0: 100%. Барсик красавчик вообще. Барсик... Если что, это собака, для тех, кто не знает.
1: Кстати, да. И мы видели ее фотографию, очень такой милый пес. Вот сейчас нам что-то Сергей ответит, да. Приятно, когда есть сразу такая обратная связь, и ты понимаешь, тебя слышат. Кстати, передаю привет всем тем, кто сейчас стоит на заправке. Будет здорово, если вы скрасите свое... ожидание получения топлива заветного прослушиванием хороших песен на радиопортал.
0: Ну и напишите нам 839-405-4945. Приветы. Поздравления тоже сегодня принимаются утром. Почему бы и нет?
1: Сергей написал: словил, вы класс.
0: Поймал? Ну и хорошо, здорово. Так, у нас сегодня какой-то праздник и какая-то будет интересная тема.
1: Я уже забыла.
0: Просыпаемся.
1: Да? А я ведь рассказывала про инертность мозга. Он иногда чуть больше часа просыпается. У меня не все отделы мозга. Вот все, мозг проснулся, и мы так с тобой говорили, что сегодня день традиций.
0: День укоренившихся традиций.
1: Укоренившихся традиций, совершенно верно. Друзья, так вот, мы хотим вам задать вопрос. Какие у вас есть традиции пятничные, именно укоренившиеся за много месяцев или лет? Может, семейной жизни, может быть, жизни холостой. Что вы делаете с утра? Пятницу.
0: А может быть и вечером, а может быть в обед.
1: Слушай, кто-то... да, а зачем ограничивать-то будем?
0: Традиция пятничная, она может быть... Вот представляешь, ты ждешь уже там 3 часа или 4 часа, завершение дня, короткий день. Ты там едешь на встречу с друзьями, ты идешь в спортивный зал. Ну, нам надо что-то такое оригинальное, креативное, как всегда, знаешь, с юмором.
1: Ежегодно, 31 декабря, да, мы с друзьями ходим в баню. Приблизительно
0: каждую
1: так.
0: Пятницу мы с друзьями, может быть, мы с подругами. В общем и целом, друзья, расскажите нам свои пятничные традиции. Все это присылайте в мессенджер Макс и СМС на номер 839-405-4945. За самое позитивное сообщение будет подарок на ваш выбор от нашего партнера «Ледовая арена Остальная». Подарки следующие. Абонемент в тренажерный зал и абонемент на 4 занятия йогой Айнгара. Итак, ждем ваше сообщение. Пятничные традиции.

местечко. С чаем беда, осталась одна пачка.

0: Президент у нас действительно крутой сегодня, спортивный от нашего партнера Ледовой арены Остальная. Кстати, для тех, кто не знает, расскажу, что же такое Ледовая арена Остальная.
1: А у кого-то может традиция по утрам в пятницу давать себе обещание, что со следующей недели я займусь спортом. Вот эти выходные еще проведу, хорошо?
0: Спонсорский текст надо зачитать сначала, а потом вернемся к теме сегодняшнего эфира. Итак, Ледовая арена Остальная – это массовые и спортивные катания, прокат коньков, заточка коньков, тренировочные занятия для детей по хоккею, тренировочные занятия для детей по фигурному катанию, аренда льда для проведения спортивных мероприятий, аренда зала оздоровительной гимнастики, тренажерный зал, занятия йогой, а еще танцевально-спортивная студия. И все это наш любимый и дорогой партнер «Ледовая арена Остальная».
1: Вот. Вот и я себе тоже пообещаю, что когда-нибудь я пойду в Ледовую арену, а остальное заниматься спортом. Но эту пятницу я еще отдохну, и эти выходные тоже отдохну. И так вот, знаешь, это год прошел, второй год прошел. Кстати, на этой неделе у меня было, как я полгода нахожусь на радиопортал.
0: Да?
1: Как они пролетели? Объясни, пожалуйста, как полгода вообще пролетело? Как эти месяцы ускакали куда-то?
0: Ну, как-то не позитивно это звучит. Давай как-то позитивно пообщаемся.
1: Хорошо, будет позитивно. Позитивно Сергей нам прислал фотографию вот. Барсика. Он классно вообще... он Барсик на фоне своих подопечных, так сказать. Если у тебя там видно, открой фотографию.
0: Ну, я знаю, Барсик овец спасет, да?
1: Да, да, и там одна такая овечка-то. Такая, Наташа, а рыбов нету, как коты такие?
0: Возможно, тоже какая-то традиция. Друзья, сегодня день укоренившихся традиций, праздник такой. Ну, а мы у вас спрашиваем пятничные традиции. Нас интересуют оригинальные, позитивные, креативные. И все это в мессенджер Макс на номер 839-405-4945. Слушай, ну вот, мне кажется, знаешь, какие традиции есть у офисных сотрудников, да и среди друзей. Вот ритуальный обмен стикерами, мемами, сообщениями, где, знаешь, вот собаки такие мемные с подписью «Это я пытаюсь закончить задачи до конца дня». Либо, ну, котики, которые медленно сползают по стенке. Ну, вот пятничные мемы.
1: Да, либо уже намек, что пора бы закругляться, да, в 8 утра уже заканчивать отчеты, и неделька-то прошла.
0: Некоторые там открытки шлют друг другу с шампанским, что вот планируется вечер какой-то такой сумбурный, яркий, а на самом деле он просто вот будет чилить, сериальчик с чаем смотреть. Но главное вот этот боевой дух, настрой такой.
1: Пообещать, что все будет именно так. А, кстати, во многих же офисах пятницу, как он называется, день, когда более-менее свободная одежда, не дресс-код.
0: Не знаю.
1: Не забыла. Что у меня сегодня с мозгом, друзья? Что-то.
0: Хорошо, что у нас нет дресс-кода на радио. Можно ходить в шортах, в футболке, в тапочках.
1: Можно, можно и без тапочек даже себе позволить.
0: Ну, давай без подробностей.
1: Наталья написала, кстати, «Доброе утро. Наша традиция уже сложилась так. Каждую пятницу мы в кафе «Мангал» на шашлыках, где готовят очень вкусный шашлык».
0: Безусловно, бесспорно, самый вкуснейший шашлык в кафе «Мангал». Правда, я его ни разу не пробовал. Ну, надеюсь, когда-нибудь все-таки... Владельцы кафе «Мангал» скажут: «Леха, да мы тебе привезем, да мы тебя накормим». Но угощения были из кафе «Мангал» вкусные, классные, ребята, молодцы.
1: Вот, а люди уже каждую пятницу традицию. Кстати, вот о традициях. Пока вы все думаете, что вы делаете по пятницам, я расскажу сегодня. Ну, просто ассоциативный бред. 17 июля у нас в народном календаре день Андрея Наливы.
0: Так.
1: Ну вот у Андрея это нету такой практики, налива. Ты знаешь, о чем тут речь идет? Что Андрей-то наливал?
0: Ну, чай, наверное.
1: По пятницам, да?
0: Нет?
1: Нет, Андрей наливал колосья и зерна, налив.

0: А,
1: то есть плоды
2: не то, о чем мы все сразу
1: да,
2: подумали.
1: Не то, о чем
2: да, вот
1: подумали.
2: В пятницу налива уже мысли сразу у всех туда, да?
1: Совершенно верно, да. И в этот день тоже были традиции. В этот день молились, занимались полевыми работами, готовили блюда из овса, проводили обряды очищения, проявляли доброту. Ну, это написано, что угощали соседей, путников.
2: Налива все-таки. Обряд очищения, доброта, вот, и налива, и Андрей налива.
1: Гадали незамужние девушки. Знаешь, как они гадали? Они варили овсяный кисель и выпивали его до последней капли, загадывая о скорой встрече с суженым. Слушай, ну, если варить такой киселек и выпивать до конца, просто у них не будет гастрита, у них будет все прекрасно, и витамин В будет на уровне.
2: Но он невкусный же.
1: Ну, может быть, что-то туда добавляли.
2: Все ради любви.
1: Все ради любви. А еще наблюдали за природой. Вот считалось, если дождь в этот день, его называли Андреевским и считали добрым знаком. Он должен был напоить землю и укрепить посевы. И что сегодня не рекомендовалось? Не начинать важные дня в первой половине дня. Мы с тобой важное дело делаем.
2: Важные дня в половине дня, ты сказала.
1: Важные дела. Я могу, да. Не начинать важные дела в первой половине дня. Мы важное дело или нет?
2: У нас очень важное дело. А нельзя, да?
1: А нельзя, да, не рекомендуется.
2: Все, мы уходим отдыхать, слушаем музыку.
1: Потом не брать и не давать деньги в долг.
2: Так.
1: Ну, мы утро правильно начали, еще этого не творили. Не совершать крупные сделки.
2: Mm-hmm.
1: Не ссориться, не ревновать и не сквернословить.
2: Ну, это все приметы.
1: Да кого тут ревновать? Тут кисель еще не допили. Не оставлять маленьких детей без присмотра. Самое интересное, почему только в этот день? Не ремонтировать личные вещи, не выносить мусор вечером, не жаловаться на судьбу и не вытираться, если попал под дождь. Считалось, что дождевая вода в этот день обладает целебной силой, друзья. Так что если сегодня на вас хоть что-нибудь капнет, обязательно оставьте эти капли воды до испарения.
2: Друзья, мы сегодня о традициях разговариваем. Нас интересуют ваши пятничные традиции. Остроумные, оригинальные, креативные. Расскажите, поделитесь. За это мы подарим вам подарок от нашего партнера Ледовой арены Остальной. Номер для связи прежний: 8 999 405 49 45.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Суши-край, суши доставит. Суши-край, роллы доставит. Суши-край привезет и домой, и на дачу. Пиццу доставит и удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
3: Лето – это здорово. Мебель-сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
4: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3, уже 25 июля.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
1: Разбудильник.
5: О традициях, друзья, мы сегодня разговариваем. И вот есть у меня одна классная традиция, не только пятничная, но вот утренняя, я бы даже так сказал. Полезную спортивную информацию доносить до наших радиослушателей. 19 июля, друзья, в воскресенье на стадионе «Старт» состоится футбольный матч 15-го тура первенства России 3-го дивизиона между командами «Атом» город Нововоронеж и «Металлург» Оскол, город Старый Оскол. Начало мероприятия в 17:00. Вход на стадион «Старт» свободный. Информационная поддержка «Радиопортал».
6: «Металлург Оскол» — сильная команда?
5: Очень.
6: Очень сильная.
5: Зрелищно,
6: да?
5: Будет. Вот Лиски зря-то не попало. Просто
6: я работала, такой, я очень хотела прийти.
5: Такой адреналин, такой ажиотаж. Там нашего удалили. Футболисты, они играли в меньшинстве, наши проигрывали. Удалили нашего тренера с поля за эмоции.
6: Еще и тренера.
5: Администратора клуба тоже потом удалили. Там такой накал страстей. Ну и в результате наши-то победили. Волевая победа над классным соперником.
6: А ты барабан-то вернул?
5: Барабанили там и кричали.
6: А вот все потому, что ты вернул барабан. Видимо, у людей ведь это тоже традиция — ходить с барабаном на матчи.
5: Да.
6: Нельзя традиции нарушать. Они же складываются не за день. Ну, в общем, да, друзья, пойдемте посмотрим футбол.
5: Обязательно, обязательно приходите в воскресенье на стадион «Старт». Ну, это просто...
6: Ну, это хорошее времяпрепровождение, а с другой стороны, это большая поддержка. Представляешь, вот когда человек занимается и понимает, что у тебя есть те, кто за тебя болеют, все, кто желает тебе удачи, это, ну, как говорят, дома и стены помогают.
5: Да, да, верно. Мы пока с тобой заговорились, а в Нововоронеже-то уже... 8:00 наступил, уже практически 8:01. Надо дать слово Николаю Иванютину. Восемь ноль одна в Нововоронеже.
7: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
8: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Россия обеспокоена шагами Республики Корея по углублению военного сотрудничества с НАТО. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИДа России. Также российская сторона указала на невозможность превращения Республики Корея в фактического соучастника процесса качественного и количественного перевооружения НАТО. В ведомстве при этом добавили, что Североатлантический альянс открыто провозгласил курс на подготовку к военному столкновению с Россией. Ранее в конце июня МИД нашей страны сообщил, что продолжающаяся военная активность Южной Кореи и США вблизи границ КНДР способствует дальнейшему росту напряженности на Корейском полуострове и в субрегионе. В российском ведомстве также выразили сожаление в связи с тем, что руководство Южной Кореи, несмотря на заявления о заинтересованности в нормализации отношений с Москвой, публично поддерживает антироссийские заявления западных стран, включая Евросоюз. Снижение ввода жилья в России может достичь 7% по итогам этого года, а запуск новых проектов снизится на 10-15%, заявил гендиректор рейтингового агентства строительного комплекса Федор Влымов. Ранее вице-премьер Хуснуллин сообщил, что в России наблюдается небольшое снижение ввода жилья. При этом он отметил, что в правительстве делают все, чтобы сохранить объем строительства. По итогам первого полугодия года на программы с господдержкой пришлось около 64% совокупного объема ипотечной выдачи. При этом примерно 85% льготной выдачи обеспечила семейная ипотека. С момента запуска этой программы ею воспользовались около 2 миллионов семей, улучшивших свои жилищные условия. Тему новостроек для россиян продолжим в одном из следующих выпусков. Суд приговорил к 18 годам лишения свободы жительницу Запорожской области Оксану Птахину. Она внесена в Россию в перечень террористов и экстремистов, а приговорили ее за теракт в Мелитополе, в результате которого пострадали два человека. Еще весной 22 года Птахина вступила в украинское террористическое сообщество и вовлекла в его деятельность своего родственника. Они собирали и передавали кураторам данные о расположении военных России, инфраструктуры и госучреждений в Мелитополе. В марте 23 года. По указанным ею координатам ВСУ совершили теракт. Они произвели обстрел из реактивного вооружения, обладающего высокими поражающими свойствами, в результате чего два человека были ранены, а также было частично разрушено здание. Фигурантке возбужденного дела назначено наказание. Безглютеновая диета без предписания врача может привести к дефициту витаминов группы В, железа, цинка и пищевых волокон, рассказали в Роскачестве. Такая диета нужна только тем, кому она назначена врачом. Большинство страшилок о глютене – это маркетинговый миф. Роскачество завершило масштабное исследование безглютеновой продукции, представленной на рынке. Эксперты проверили 29 товаров 21 торговой марки в 5 категориях – макароны, печенье, хлебцы, овсяные хлопья и мука. В выборку вошли как отечественные, так и итальянские производители. Главный результат – все образцы соответствуют требованиям по содержанию глютена – не более 20 микрограммов на килограмм. Россиянам порекомендовали внимательно читать состав. Если есть пшеница, рожь, ячмень – продукт содержит глютен. Также следует искать знак добровольной сертификации или перечеркнутый колос – это международный символ Ассоциации европейских обществ целиакии. Ничем не подкрепленной надписи «без глютена» эксперты посоветовали не доверять. Курс доллара на сегодня 78.32, курс евро 89.33. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
7: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Доброе утро, друзья. Те, кто уже пришел на работу, заварил свой утренний кофеек или чаек, вам приятного. А кто работает с 7, силушек вам побольше.
1: Ну и вообще, всем и каждому желаем фантастически удачной и 100% успешной летней пятницы. Сегодня будет самый лучший день. Всем доброе-предоброе.

0: Radio Портал. Радио Портал 103.1 FM.
1: О традициях сегодня разговариваем мы, дорогие проснувшиеся и слушающие, именно о пятничных. Какие у вас пятничные, классные, оригинальные, позитивные традиции? Расскажите нам, поделитесь в Максе на номер 839-405-49-45. Можно прислать сообщение. Ну и за самое классное мы подарим подарок от нашего партнера Ледовой арены «Остальная».
2: И вот нам Ирина пишет: «Здравствуйте, моя пятничная традиция – сосисочная пятница, в скобках, не готовить новый ужин, а подавать на стол блюда, приготовленные раньше, или мясные полуфабрикаты, или вообще пиццу или суши заказать». А вот хотела сказать, а, наверное, у многих есть сейчас такая традиция. Давай в пятницу там пиццу закажем или суши, да, вот да, что-то да, такое, да, да. Да. Ну, немножко полениться, да, вот к вечеру, конец недели.
1: Ну, готовая еда, вкусная еда сейчас, слушай. И,
2: не спорю.
1: И доставка тебе вот в дверь. Барин, извольте получить суши. Ну, приятно же.
2: Приятный такой маленький праздник, да?
1: Я чувствую себя каким-то богатым миллионером.
2: Это что-то на богатом.
1: Ну, у нас не было же этого в детстве, в нашей юности, чтобы нам еду приносили, вот так в дверь стучали и давали тебе всякие вкусняшки, да и вообще все.
2: Полностью с тобой согласна. Нет, в пятницу это, наверное, да, если конец рабочей недели, люди работают там... как 5-2, да. График 5-2, то это, да, приятная традиция. К пятнице ты уже устал, вымотался, уже нету никаких фантазий, чтобы придумать, чем бы таким интересным поужинать. А тут, а у нас же есть пицца и хорошая доставка. Так, Наталья мне написала, говорит, пятничная традиция у нее — отсчитывать секунды до конца рабочего дня.
1: Так.
2: Ну вот она пришла к 8 утра и началось. Еще немного, еще чуть-чуть. А дальше она пишет: а потом искать спиной в диване независимый пружинный блок, о котором наврал производитель. То есть это Наталья уже, отсчитав секунды до конца рабочего дня, она говорит про домашний диван. Я думаю, что не на работе там независимый пружинный блок.
1: Ну, наверное, скорее всего, домашний.
2: Ну, хотя, если Наталья работает в охране где-нибудь.
1: Может быть и такое. У нас на Радиопортал тоже есть традиция. Пятничная заказуха мы проводим. Слушай. Каждый вечер в 20:00, друзья. Заказуха будет в эфире. Заказуха вернулась в эфир. Поэтому слушайте сегодня внимательно. Пишите приветы, поздравления. Ну и заказывайте свою любимую музыку.
2: Знаешь, заказуха вернулась так вот, как ты все время Коленьку с новостями приглашаешь и вот так же дверь открываешь, а там такая заказуха с повинной головой стоит, такая: ну что, вернулась, наотдыхалась, ну проходи, уж так и быть.
1: Ну, да-да-да-да-да. У меня где-то была обивка, не знаю, найду, нет, ну, наверное, нет. Ладно, хорошо.
2: Она о чем? Или ты найдешь... Чуть-чуть попозже.
1: Найду попозже.
2: А, попозже. Интрига продолжает сохраняться.
1: Слушай, у нас сегодня праздник. И на Радиопортал, и в Новом Воронеже замечательный праздник отмечает замечательный человек. Сегодня Игорь Величко празднует свой день рождения. Игорь, крепкого здоровья тебе, неиссякаемой энергии, любви в семье и в доме, ну и, конечно же, мирного неба над головой желаем мы тебе, коллектив «Радиопортал».
2: Да, присоединяюсь к этим поздравлениям, которые озвучил Алексей. И помимо неиссякаемой энергии, еще успехов и творческих, и спортивных. Вы очень интересный человек, да, продолжайте радовать город своими идеями.
1: Игорь Величко, с днем рождения! Всего самого наилучшего, Игорь, тебе!

0: Реклама на радио «Портал».
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
3: Разбудильник.
4: Продолжаем, друзья, дорогие проснувшиеся и слушающие, рассказывать, делиться пятничными традициями, позитивными, оригинальными, ну и интересными. Не знаю, мне кажется, у многих в офисе, вот знаешь, такое полусобранное состояние в пятницу, где-то вообще на 10% ты ходишь медленно, уже какие-то строишь планы, мысли, чем заняться, куда пойти.
5: Принес вкусняшки, например.
4: Это вообще классная традиция.
5: Вот нам сейчас, да, друзья прислали фотографию, что
4: в одной
5: из организаций сейчас с утра прям на документах разложены разрезанные авокадо, посыпанные, я только не поняла, черным перцем или чем-то. Ну, кому какие вкусняшки?
4: Пока только фото присылают. Да,
5: разрезанные, почищенные.
4: Курьер не ждать пока, нет?
5: Нет, не ждать. Барин, не открывай.
4: Не стучат нам. Нет, может, мы не слышим, у нас же здесь...
5: А ты в наушниках просто.
4: А, поэтому,
5: А там курьер такой: к нам приехала наша любимая.
4: Вот мы про заказуху говорили. Каждую пятницу у нас традиция заказуху проводить. Сергей спрашивает, а в субботу есть заказуха? К сожалению, Сергей, пока нет. Только по пятницам. Поэтому
5: но была.
4: Слушаем,
5: да?
4: Друзья.
5: Ведь каждую... она была, да, по субботам?
4: Была, да.
5: Значит, традицию что сделали? Отменили?
4: Это к руководству, я уж не знаю.
5: Нет, вообще, к слову о традициях. Что можно считать традицией? Это любое повторяемое, да, такое определенное действие. А сколько раз должно повториться, по твоему мнению?
4: Чтобы
5: вот
4: считать
5: ритуал,
4: это традицией?
5: Чтобы в традицию вошло это, да.
4: Ну, каждую пятницу я там делаю что-то, и это уже там раз, два, три, ну давай.
5: Ну, сколько пятниц должно, ну, допустим?
4: Чтобы это традиция
5: стала. Чтобы это традиция, да, у тебя.
4: 10 пятниц.
5: 10 пятниц.
4: Да.
5: Ничего себе, вот это ты, человек воли, силы воли. Ну как там, формируется привычка, говорят, за 24 дня, ну где-то 24, где-то 36. Ну, по-моему, от привычки сложнее отказаться, чем ее сформировать. Вот хорошая привычка просыпаться утром, да? Я говорю, я полгода формирую эту привычку. Слушай, ну легче-то не стало,
4: Не вырабатывается,
5: нет.
4: Да?
5: Нет, не вырабатывается. Значит, что, обманули? Вот традиция просыпаться по утрам. Сложная.
4: Есть у нас сообщение или нет пока? Пока нет сообщений, друзья, напомню номер 839-405-49-45. День укоренившихся традиций у нас сегодня. Напишите нам какую-нибудь интересную пятничную традицию. Ну и за самое креативное сообщение мы подарим вам подарок на выбор от нашего партнера «Ледовая арена Остальная». Подарки следующие. Абонемент в тренажерный зал, который находится в «Ледовой арене Остальная», и абонемент на 4 занятия йогой Айнгара тоже в Ледовую арену Остальной. Кстати, друзья, Ледовая арена Остальная – это массовые и спортивные катания, прокат коньков, заточка коньков, тренировочные занятия для детей по хоккею, тренировочные занятия для детей по фигурному катанию, аренда льда для проведения спортивных мероприятий, аренда зала оздоровительной гимнастики, тренажерный зал, занятия йогой, а еще танцевально-спортивная студия. И все это Ледовая арена Остальная.

0: Мы задаем простой вопрос. Что важно для вас при выборе ведущего на мероприятие?
1: Чувство юмора, эрудиция и драйв.
0: Поставленный голос и харизма. А еще есть пожелания?
1: А еще можно нам на празднике создать море позитива и отличного настроения?
0: Конечно, можно! Яркие события, незабываемые корпоративы, торжественные юбилеи, крутые вечеринки и, конечно же, роскошные свадьбы. Все это классно проведет Алексей Никитин. Звони 8-958-509-95-65. Бронь мероприятий и подробности на странице Алексей Никитин во ВКонтакте.
2: Разбудильник!
3: На радиопортал наступило время астрологического прогноза. Так давайте, дорогие друзья, прямо сейчас обратимся к звездам и узнаем, что же они обещают нам сегодня, в пятницу, 17 июля.
4: Овны. Сегодня вы легко найдете решение там, где другие видят лишь проблему.
3: Тельцы. Вас ждет приятный день без лишней спешки и суеты.
4: Близнецы. Сегодня случайное знакомство может оказаться очень полезным.
3: Раки. Неожиданный повод соберет рядом самых дорогих людей.
4: Львы. Вас ждет возможность сделать доброе дело, которое запомнится надолго.
3: Девы. Сегодня полезно довериться своему чувству времени. Оно не подведет.
4: Весы. День подарит шанс закрыть вопрос, который долго оставался открытым.
3: Скорпионы. Сегодня не бойтесь делать то, что давно откладывали. Момент наступил.
4: Стрельцы. Вас ждет вдохновение, которого хватит на несколько дней вперед.
3: Козероги. Неожиданная похвала придаст уверенности в своих силах.
4: Водолеи. Сегодня все самое интересное начнется с обычного разговора.
3: Ну и, наконец, рыбы. Сегодня вас ждет день, когда хорошие новости будут приходить одна за другой.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
3: Ну, а телефон прямого эфира «Радиопортал», друзья, 839-405-4945. Напишите нам свои оригинальные, креативные, смешные пятничные традиции. За это мы подарим вам приз от нашего партнера «Ледовый Арена Остальная».
4: А еще можете позвонить.
3: Можно.
4: Вот можете позвонить, мы так давно никого не слышали.
3: Да, позвони мне, позвони.
4: Позвони мне, ради бога. Ну, Надежда написала, что у нее есть одна пятничная традиция. К сожалению, говорит, песня не в формате вашего радио. Мы поняли, о чем идет. Коротко она сказала, можно охарактеризовать так. Встреча с друзьями за застольем.
3: То есть каждую пятницу она в каком-то жидком состоянии.
4: Агрегатном состоянии, да.
3: Так, а в понедельник огурцом, я так понимаю, да?
4: Да, скорее всего, ну, работа заставляет. Ну. Работа лечит, работа. Очень, кстати, часто мастера именно какой-то творческих профессий приходят к тому, что и все так говорят, работа лечит. То есть у тебя творческий кризис, застой, иди поработай. Но это именно только творческих профессий.
3: Ну да.
4: Так, еще Александра написала. В пятницу у нее традиция собираться вечером с друзьями или с семьей большой компании и играть в настольные игры.
3: Вот это хорошая традиция. Я все планирую, все собираюсь. Есть компания одна классная у нас в Нововоронеже. Они там в мафию играют. И вот я очень хочу туда попасть, но пока вот времени нет. Ну, поиграл бы в «Мафию». У них прям традиция. Не пятничная, по-моему, но, тем не менее, традиция.
4: Ну,
3: было бы круто.
4: Да, да. Ну, я вот знаю, что в Воронеже есть такие даже клубы по интересам. И я знаю таких людей, нововоронежцев, которые ездят вечером в пятницу в Воронеж играть в «Мафию». И еще какие-то есть именно вот такого плана игры.
3: Серьезные, ну, да?
4: Это серьезные, и причем, да, это причем традиция, это что, там ходят, там не пропускают, там у каждого, хотел сказать, кличка, никнейм, или как это сказать, помогите.
3: Погремуха!
4: Погоняло у каждого свое, да, вот такие слова сегодня мы вспоминаем.
3: Нормально, друзья, пятничные традиции, напишите нам 839-405. 49-45. А у нас слово дня будет?
4: Я только хотела сказать.
3: Да, давай.
4: А мы вот сегодня, да.
3: Давай.
4: А у нас будет очень
3: Расскажи.
4: Пятничное слово. Секас. Секас. Ну, ударение не написано.
3: Так.
4: Исконно русское слово.
3: Секас.
4: В каждой избе это было...
3: Ну, понятное дело.
4: Стоял при входе.
3: Нас бы с тобой не было, если бы секаса не было в каждой русской избе.
4: Секас стоял при входе, и он очень большой. Это по-другому называется сундук или большой ларь, где девушки хранили свое приданное.
3: Ты знаешь, вот...
4: Вот так вот, бабушкин сундук, можно бабушкин секас, да?
3: Ну, оттуда такой запах противный был, я не знаю, вот как откроешь. Бабушкин секас.
4: Потому что туда что? Добавляли нафталин, одежду пересыпали, да, чтобы моль не заводилась. И на самом деле нафталин не выводится ничем. Вообще ничем этот запах не выводится. У меня есть один такой старинный секас дома, признаюсь, да. Я читала насыпьте туда горчицы, я не знаю, килограмм несколько, наверное, порошка насыпала. Не помогло, не помогло. Древесина впитала этот запах, там, за сколько лет, 70-80. И все, и будешь ты с нафталином всегда.
3: Ну, а еще, может быть, что, в гараже секас с инструментами, например,
4: можно,
3: да?
4: Можно, можно. Видите, у нас в гараже секас, в избе секас.
3: Как положено.
4: Да, все как положено. Каждую пятницу открываем секас.
3: Все, слово запомнили. Ладно, спасибо.
4: Это точно запомните.
3: Вот сегодня слово дня у нас секас.

0: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.
1: Погода в Нововоронеже.
2: По сообщению синоптиков, сегодня, 17 июля, в Нововоронеже ожидается пасмурная облачная погода, без осадков. Температура воздуха днем плюс 19 градусов, ветер северный 5 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы 749 миллиметров ртутного столба.
3: Прямо сейчас в Атомграде пасмурно, облачно, осадков не наблюдается, дует умеренный северный, ну а термометр указывает нам на отметку 14+.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон», Нововоронеж.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 00 36. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
4: Лето. Время путешествий «Слизкий тур». Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Слизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Слизкий тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Ну что, дорогие друзья, рабочий день-то идет. Где? Да вон он пошел он, да?
1: Пошел он, да, скажем мы это вечером, этому дню.
0: Сергей, кстати, напишет: Алексей и Лана, вы пили чай с мятой? Я сейчас пью. Ну вот слова авторские. Это не я, Сергей сейчас пьет чай с мятой.
1: Ну,
0: это к нам
1: хорошо.
0: Вопрос был. Мы пили чай с мятой?
1: Пили, конечно.
0: Это то есть, что, Сергей, мы так не бодро звучим.
1: Мы спокойны, мы на чили.
0: Ну, знаешь, а можно так? Может. Ух ты, молодец какой, умничка, да. Это ты можешь так специально деткам, знаешь, какой-то белый шум сейчас включают мамы. Говорят, якобы спится под это лучше или полезнее.
1: Главное, чтобы не спится. Вот это самое главное в пятницу, понимаешь?
0: Да, сегодня же Андрей...
1: А если спится хорошо, то хорошо.
0: Сегодня же Андрей налива. Колосья наливаются.
1: Ну, еще у нас есть сообщение одно от Алины. Кстати, она пишет огромное привет мужу Андрею Селиванову, который хотел ввести и укоренить традицию в их семье. Каждую пятницу, субботу и воскресенье. То есть пятницы Андрею мало. Он три дня запросил у супруги.

0: дороге, значит, в гараж, в баню и к друзьям. То есть, видишь, друзья в разных местах.
1: Но не справился или не укрепилась эта традиция, не укоренилась
0: эта традиция? Не прижилась традиция в этой семье, так что, Андрюха,
1: чувствую,
0: держись.
1: Алина немножечко там постаралась. Молодец, Алина, вам тоже рекомендую держаться, не сдавать свои позиции.
0: Да, это тоже своего рода традиция, да, такая?
1: Да. Александра еще нам пишет. Да уж, тяжеловато иметь пятничные традиции, когда ты работаешь не по графику 5-2, а как получится и в ночные еще смены. Ну, отсутствие традиций тоже традиция, есть такая фраза. В общем, когда у вас ничего не запланировано, считайте, что, ну, у меня так принято. Человек экспромт. Вот вы как, Алексей, к экспромту относитесь, а?
0: Я всегда за. Всегда за.
1: Всегда за.
0: И я всегда за.
1: Тогда давай сейчас экспромтом вводи пятничную традицию у нас. Что мы посмотрим, сможем ли мы 10 пятниц продержаться?
0: Вот каждое утро, да?
1: По пятницам, только по пятницам. Ты сказал, 10 пятниц надо.
0: Именно в пятницу, да?
1: В пятницу, да.
0: Ну, заказуха у нас есть, а вот утренняя традиция.
1: Пить чай с мятой.
0: Пить чай с мятой, ну и давай, я не знаю, что-нибудь еще.
1: Чтоб мы отмечались по пятницам, выполнили или вообще забыли?
0: Ну, надо что-то подумать. Слушай, пятница, да? Так, можем, знаешь, что делать? Включать песню, вот Клава Кока «Пятница» у меня есть.
1: Есть такая песня? Хорошо.
0: Да,
1: то есть 10 пятниц подряд мы будем заканчивать с тобой утренний эфир песней Клавы Коки.
0: Да, и диджей Смэш вот здесь.
1: Ребят, запоминайте, если вот где накосячим, скажем, все, нарушена традиция.
0: Все, я подготовил
1: ее. Все, я уже подготовил, да? Ну что, тогда...
0: Победителя надо сегодня выбрать.
1: Победитель, я думаю, что у нас будет сегодня Наталья, которая каждую пятницу отсчитывает секунды до конца рабочего дня, а потом ищет спиной в диване независимый пружинный блок, о котором наврал производитель.
0: Ну, ерзает вот это вот так, да?
1: Ну, видимо, куда-то впивается в ее тело.
0: Аплодисменты! С вами мы свяжемся после эфира и расскажем, как и где забрать подарок. Кстати, пока можете... написать нам, если сейчас слушаете, что выбираете: абонемент в тренажерный зал, который находится в Ледовой арене «Остальная», либо абонемент на 4 занятия йогой Айнгара, и это тоже все в Ледовой арене «Остальная». Друзья, напоминаю о том, что в воскресенье у нас футбол, не пропустите. Начало матча в 17:00. Наша команда «Атом» встречается с командой «Металлург» из города Старый Оскол. Интересно, захватывающе будет обязательно. Это 15-й тур чемпионата России 3-го дивизиона. Ну и еще о том, что в 20:00 сегодня состоится всеми любимое радиошоу «Заказуха». Будут приветы, будут поздравления и, конечно же, диджеями сегодняшнего вечера будете именно вы. Все, да?
1: А именины?
0: Именины, ну и праздники,
1: именины,
0: давай.
1: Именины и праздники.
0: Давай, праздники.
1: Потому что у меня сегодня тут полгорода именинников.
0: Так,
1: давай с праздников
0: день
1: начнем.
0: День этнографа, день рождения Диснейленда, день дарения подарков, день рождения кондиционера и день укоренившихся традиций.
1: О, можно подарить сегодня кондиционер кому-нибудь. Хорошая идея. А именинники у нас сегодня Алексей, Андрей, Богдан, Дмитрий, Ефим, Марк, Михаил, Николай, Савва, Теодор, Федор. А девчонки сегодня именинницы: Александра, Анастасия, Мария, Марта, Марфа, Ольга, Татьяна.
0: Всем вышеперечисленным. Ну а вам, дорогие друзья, желаем продуктивной пятницы и такого, знаете, легкого предвкушения выходных.
1: И, конечно же, хорошего настроения. Улыбайтесь, друзья, друг другу. Улыбка обязательно к вам вернется.
0: Обнимаем, приподнимаем. Алексей Никитин.
1: Лана Вершинина.
0: И утреннее шоу. А вот и наша традиция.
2: Будильник.
0: Ну, она тоже каждое утро, да? А нам надо на пятницу. Вот она, пятничная
1: традиция. Давай.

Ты просто месси среди женщин. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот это вегетососудистая дистония.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
2: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Нынешний год стал тяжелейшим испытанием для мирового автопрома. На фоне кризиса производители вынуждены оптимизировать бизнес и сокращать издержки. Какие модели могут совсем скоро исчезнуть? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Говорить сегодня о том, что кто-то сможет выйти из глобального хаоса, что называется, сухим из воды, глупо. Никому сделать это не удастся. Но практика жизни показывает, кто-то на волне кризиса ловит успех и стремительно летит вверх, а кто-то идет на дно. В мире автомобилей то же самое. Индустрия сейчас переживает идеальный шторм давления со стороны китайских производителей. Помимо этого, последствия конфликтов на Ближнем Востоке и торговые барьеры Соединенных Штатов, которые вынуждают компании переходить в режим жесткой экономии. Я думаю, что вы понимаете прекрасно, о чем я сейчас говорю. Немецкие производители, теряющие долю рынка, первыми начали масштабную чистку своих линеек. Volkswagen объявил о радикальном сокращении ассортимента ради повышения рентабельности. В зоне риска оказался электрический ID.5, совершенно не оправдавший ожиданий по продажам. Porsche завершает эпоху бензиновых Macan, полностью переходя на электротягу. Mercedes-Benz, в свою очередь, берет курс на премиальность, избавляясь от компактных моделей начального уровня A и B, помимо этого оптимизируя свои производственные площадки в Германии. Автопроизводители начали массово сокращать модельные ряды на рынке Соединенных Штатов. Toyota пересматривает стратегию. Отмена перспективного электроседана Lexus LF и возможный отказ от Mira, Crown и версии Tundra. Nissan планирует сократить ассортимент на 20% с 56 до 45 моделей. Volvo из-за торговых ограничений и пошлин прекращает продажи электрокара X30. Прежде всего в Штатах, сами понимаете, по каким причинам, переориентируя его рынки на Канаду и Мексику. В свою очередь Hyundai полностью отказывается от выпуска универсалов. Модель i30 вагон он уходит с конвейера без преемника.
0: Автомобильные факты.
1: Производители осознали, что массовое производство бюджетных моделей в условиях высоких энергозатрат и логистических сложностей становится убыточным. Компании смещают свой фокус в сторону других высокомаржинальных моделей, где прибыль с одной единицы значительно выше. Чтобы не тратить миллиарды на разработку отдельных платформ для электрокаров и машин с двигателями внутреннего сгорания, автоконцерны переходят на гибкие архитектуры. Это позволяет собирать разные типы силовых установок на одной линии, что критически важно для снижения себестоимости. Оптимизация затрат неизбежно ведет к закрытию заводов в странах с дорогой рабочей силой и переносу мощностей в регионы с более выгодными условиями. Это, в свою очередь, вызывает социальное напряжение и протесты профсоюзов, что дополнительно ускоряет процесс реструктуризации, что сейчас происходит в Германии. В условиях жесткой конкуренции с китайскими брендами, которые предлагают более продвинутые мультимедийные системы и доступные электромобили, традиционные автопроизводители просто вынуждены инвестировать в свое программное обеспечение и батарейные технологии, жертвуя при этом второстепенными моделями, которые попросту не приносят быстрой отдачи. В ближайшие годы покупатели неизбежно столкнутся с сужением выбора. Исчезнут нишевые модели, например, купе, универсалы и компактные хэтчбеки, а количество доступных комплектаций станет минимальным. Автомобили станут более стандартизированными, а их стоимость, вероятно, продолжит расти из-за необходимости компании компенсировать расходы на масштабную перестройку бизнеса. Эти примеры наглядно демонстрируют глобальный тренд на, скажем так, оздоровление бизнеса. Автопроизводители переходят от стратегии захвата всех рыночных ниш к модели максимальной эффективности. Компании больше не готовы содержать имиджевые или низкорентабельные модели, если автомобиль попросту не приносит стабильной прибыли. Его просто-напросто выводят из линейки, даже если он технологичен и совершенен, по мнению покупателей. Вот такие тренды пока еще вызревают, но в ближайшем будущем они могут стать настоящими условиями и правилами игры. Что до нас с вами, так самое главное – это соблюдение правил дорожного движения, а уж тачек, на которых мы будем кататься, всегда будет в достатке. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, россияне должны получать купленное жилье без задержек и должного качества. Известно, каждый год в России население инвестирует в жилье порядка 16 триллионов рублей. Вложение увеличивается, когда государство поддерживает этот процесс ипотекой. Отмечается, рыночное ипотечное кредитование сейчас повышается по мере снижения ключевой ставки. При этом самостроительная отрасль остается одной из системообразующих для российской экономики, давая порядка 20% ВВП и за последние 5 лет приросла почти на 2%. В то же время в сфере строительства и в смежных секторах работают порядка 18% занятых в экономике взрослых россиян, это около 13 миллионов человек. Напомню, ранее Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 сентября семьи, воспитывающие двух и более детей, смогут оформлять ипотечные каникулы на срок до полутора лет. В России одобрили меры по стабилизации цен на топливо. Решение принято на фоне летних логистических сложностей и давления со стороны киевского режима. Призвано сбить волатильность цен и обеспечить бесперебойные поставки топлива для внутренних нужд. Кабинет министров также прорабатывает налоговые корректировки, которые создадут дополнительные стимулы для производителей внутри страны. Кроме того, одним из выходов данной ситуации стало решение развертывания производственных мощностей малого и среднего бизнеса в нефтепереработке. Это позволит диверсифицировать поставки и снизить зависимость отдельных территорий от крупных нефтеперерабатывающих заводов. Владимир Путин охарактеризовал трудности, с которыми российские регионы столкнулись нынешним летом, с локальными перебоями в поставках горючего как временные. Глава государства подчеркнул, попытки киевского режима создать нервозную обстановку на энергетическом рынке страны купируются оперативными решениями. Экспорт продукции агропромышленного комплекса России по итогам первого полугодия вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 20 миллиардов долларов. Наиболее высокую динамику продемонстрировали поставки зерновых и зернобобовых культур, которые увеличились на 43%. Экспорт масложировой продукции также подрос, в плюсе рыба, морепродукты, молочная переработанная пищевая продукция, а также кондитерские изделия. Наиболее перспективными из ближайших зарубежных рынков являются Китай, Казахстан, Узбекистан, Вьетнам, Филиппины, Малайзия и Индонезия. Отмечается, потенциал данных площадок оценивается более чем 16 миллиардов долларов. Ранее сообщалось, Минсельхоз России запустил горячую линию по вопросам обеспечения аграриев топливом. По ней могут обратиться сельхозорганизации и фермеры, а также предприятия оптовой и розничной торговли. Российская транспортно-логистическая отрасль готовится к фундаментальной трансформации. С 1 сентября использование электронных перевозочных документов станет обязательным для всех участников. Бумажные транспортные накладные и заказы заявки уходят в прошлое. Крупные грузоотправители и ритейлеры, такие как группа X5, торговая сеть «Магнит», маркетплейс «Озон» и компания «Деловые линии» уже полностью интегрированы в систему и подтверждают эффективность нового формата. Фиксируется сокращение времени на обработку документов, что напрямую влияет на логистические бизнес-процессы, снижает операционные издержки и повышает прозрачность перевозок. В то же время малый и средний бизнес находится на этапе подключения к системе. Согласно расчетам, мгновенное подписание транспортной накладной всеми участниками перевозки позволяет для перевозчиков сократить время, в течение которого они получают оплату на срок от 3 до 20 дней. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 96 копеек. Курс единой европейской валюты – 96 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 91 копейка. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Лето. Время путешествий «Слизкий тур». Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Слизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Слизкий тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
3: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

совсем не подходим для лайфа.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
2: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

счастья в простом. Одиночество среди высоток. Уходи, мне надо поработать. Для того, чтобы достичь всего и понять, что это вряд ли поменяет что-то. Не мешай, мне надо торопиться. Еще в ком-то разочароваться. И другим уже сюда вернуться, чтобы навсегда остаться. Я хватал.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 00 36. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Средства ПВО в течение ночи и раннего утра перехватили и уничтожили 243 украинских беспилотника над территориями 9 областей. Вооруженные силы России продолжили ночью наносить удары по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ. В портах Одессы и Черноморска поражены объекты, используемые для хранения грузов военного назначения, предназначенных для ВСУ, сообщили в Минобороны. Расчеты беспилотников пилотных систем группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили бронированную боевую машину «Казак» ВСУ на Сумском направлении. Это сообщает РИА Новости после удара зафиксированного сгорания и детонация топливных баков. Техника полностью выведена из строя, личный состав уничтожен. Российские артиллеристы и операторы дронов уничтожили укрытие ВСУ рядом с Константиновкой, сообщили в военном ведомстве. Китай неоднократно пытался повлиять на результаты выборов США, это заявил американский президент Дональд Трамп. Цитата. «В 2018 году Китай старался повлиять на промежуточные выборы, в 2020 году на президентские. Об этом Трамп сказал в ходе телеобращения к американцам. По его мнению, Пекин таким образом стремился добиться его поражения на выборах. Кроме того, Трамп подчеркнул, что получил данные, указывающие на то, что некоторые сотрудники американских разведслужб скрывали от руководства США данные, указывавшие на иностранное вмешательство в выборы. Посольство Китая в Вашингтоне отвергло заявление о вмешательстве в американские президентские выборы. В посольстве подчеркнули, что Китай последовательно придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других государств, а исход выборов – исключительно воля американского народа. Китай никогда не вмешивался и никогда не будет вмешиваться в президентские выборы в США, говорится в заявлении дипломатов. Минпросвещение подготовило проект приказа о переходе от модульной системы предмета «Основы безопасности и защиты Родины» к двум отдельным обязательным курсам. Новую структуру предложили ввести с сентября. В рамках курса безопасности жизнедеятельности учащиеся будут изучать правила обращения с бытовыми приборами, порядок действий при пожарах и коммунальных авариях, способы вызова экстренных служб. Также программа будет включать темы дорожной безопасности, поведения при природных угрозах, массовых мероприятиях и чрезвычайных ситуациях. Кроме того, отдельный раздел посвятят безопасности в цифровой среде, а курс «Начальная военная подготовка» будет направлен на изучение основ защиты государства и подготовку к возможной военной службе. Новые правила будут распространяться на школьников, которые в предстоящем учебном году перейдут в 8 класс или поступят в 10 класс. Покупатели в России стали осознанно выбирать отечественные бренды одежды, рассказал замглавы Минпромторга Иван Куликов. Эта тенденция становится устойчивой. Ранее в январе глава Минпромторга Антон Алиханов сообщал, что одним из ключевых механизмов поддержки и популяризации российских брендов одежды является выставочно-ярмарочная деятельность. Кроме того, для предприятий легкой промышленности и дизайнерских проектов доступны финансовые и консультационные меры поддержки. Напомню, в июне прошлого года в рамках Петербургского международного экономического форума президент Владимир Путин заявлял, что власти страны будут поддерживать новые российские бренды. Курс доллара на сегодня 17 июля 77.96, курс евро 88.91. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру.
2: Лето – время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Нынешний год стал тяжелейшим испытанием для мирового автопрома. На фоне кризиса производители вынуждены оптимизировать бизнес и сокращать издержки. Какие модели могут совсем скоро исчезнуть? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Говорить сегодня о том, что кто-то сможет выйти из глобального хаоса, что называется, сухим из воды, глупо. Никому сделать это не удастся. Но практика жизни показывает, кто-то на волне кризиса ловит успех и стремительно летит вверх, а кто-то идет на дно. В мире автомобилей то же самое. Индустрия сейчас переживает идеальный шторм давления со стороны китайских производителей. Помимо этого, последствия конфликтов на Ближнем Востоке и торговые барьеры Соединенных Штатов, которые вынуждают компании переходить в режим жесткой экономии. Я думаю, что вы понимаете прекрасно, о чем я сейчас говорю. Немецкие производители, теряющие долю рынка, первыми начали масштабную чистку своих линеек. Volkswagen объявил о радикальном сокращении ассортимента ради повышения рентабельности. В зоне риска оказался электрический ID.5, совершенно не оправдавший ожиданий по продажам. Porsche завершает эпоху бензиновых Macan, полностью переходя на электротягу. Mercedes-Benz, в свою очередь, берет курс на премиальность, избавляясь от компактных моделей начального уровня А и Б. Помимо этого, оптимизируя свои производственные площадки в Германии, автопроизводители начали массово сокращать модельные ряды на рынке Соединенных Штатов. Toyota пересматривает стратегию. Отмена перспективного электроседана Lexus LF и возможный отказ от Мира, Краун и версии Тундра. Nissan планирует сократить ассортимент на 20% с 56 до 45 моделей. Volvo из-за торговых ограничений и пошлин прекращает продажи электрокара X30. Прежде всего в Штатах, сами понимаете, по каким причинам, переориентируя его рынки на Канаду и Мексику. В свою очередь Hyundai полностью отказывается от выпуска универсалов. Модель i30 вагон он уходит с конвейера без преемника.
0: Автомобильные факты.
1: Производители осознали, что массовое производство бюджетных моделей в условиях высоких энергозатрат и логистических сложностей становится убыточным. Компании смещают свой фокус в сторону других высокомаржинальных моделей, где прибыль с одной единицы значительно выше. Чтобы не тратить миллиарды на разработку отдельных платформ для электрокаров и машин с двигателями внутреннего сгорания, автоконцерны переходят на гибкие архитектуры. Это позволяет собирать разные типы силовых установок на одной линии, что критически важно для снижения себестоимости. Оптимизация затрат неизбежно ведет к закрытию заводов в странах с дорогой рабочей силой и переносу мощностей в регионы с более выгодными условиями. Это, в свою очередь, вызывает социальное напряжение и протесты профсоюзов, что дополнительно ускоряет процесс реструктуризации, что сейчас происходит в Германии. В условиях жесткой конкуренции с китайскими брендами, которые предлагают более продвинутые мультимедийные системы и доступные электромобили, традиционные автопроизводители просто вынуждены инвестировать в свое программное обеспечение и батарейные технологии, жертвуя при этом второстепенными моделями, которые попросту не приносят быстрой отдачи. В ближайшие годы покупатели неизбежно столкнутся с сужением выбора. Исчезнут нишевые модели, например, купе, универсалы и компактные хэтчбеки, а количество доступных комплектаций станет минимальным. Автомобили станут более стандартизированными, а их стоимость, вероятно, продолжит расти из-за необходимости компании компенсировать расходы на масштабную перестройку бизнеса. Эти примеры наглядно демонстрируют глобальный тренд на, скажем так, оздоровление бизнеса. Автопроизводители переходят от стратегии захвата всех рыночных ниш к модели максимальной эффективности. Компании больше не готовы содержать имиджевые или низкорентабельные модели, если автомобиль попросту не приносит стабильной прибыли. Его просто-напросто выводят из линейки, даже если он технологичен и совершенен, по мнению покупателей. Вот такие тренды пока еще вызревают, но в ближайшем будущем они могут стать настоящими условиями и правилами игры. Что до нас с вами, так самое главное – это соблюдение правил дорожного движения, а уж тачек, на которых мы будем кататься, всегда будет в достатке. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте «Ресторан Дон», Нововоронеж.
4: Ищете идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
5: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Уборочная кампания в России активно идет. Уже собрано более 21 миллиона тонн зерновых, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут на Всероссийском дне поля. Минсельхоз России ожидает в этом году хороший урожай, особенно на юге страны, отметила Лут. По ее словам, поручения президента по обеспечению аграриев топливом, безусловно, будут выполнены. Цитата: поручения правительства о том, что наши аграрии, безусловно, должны быть обеспечены всем необходимым топливом для уборочной и предстоящей посевной кампании, поэтому уверена, что эти поручения будут в полном объеме выполнены, сказала министр. Россиянин Роман Корецкий, 67-го года рождения, пытавшийся продать авиационные подшипники для вертолетов и военных самолетов украинскому предприятию «Мотор Сич», осужден. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 1 миллион рублей. По информации ФСБ, осужденный приобрел на территории России авиационные подшипники, применяемые для комплектования авиационной военной техники, вертолетов семейства «Миля» и «Камов», как гражданского, так и военного назначения, а также военных самолетов Су и МиГ различных модификаций. Изделие злоумышленник намеревался вывести за пределы России в обход установленного порядка в целях последующей доставки в адрес украинского предприятия ПАО «Мотор Сич». Одной из новых приманок мошенников стали предложения оформить виртуальную банковскую карту якобы для оплаты зарубежных сервисов, онлайн-покупок или международных подписок через неофициальные интернет-площадки. Подобные предложения могут использоваться не только для хищения денег, но и для сбора персональных данных граждан. На практике человек может передать мошенникам паспортные данные, реквизиты своей банковской карты или перевести деньги за услугу, которой в действительности не существует. В результате он рискует потерять и денежные средства и контроль над своими персональными данными. Россиянам напомнили, что любые операции, связанные с банковскими картами, должны осуществляться исключительно через лицензированные финансовые организации и проверенные сервисы. Боязнь употребления продуктов с высоким содержанием жиров ошибочна, поскольку они необходимы для работы иммунитета и здоровья мозга, заявила нутрициолог Ирина Селиванова. Многие до сих пор панически боятся сливочного масла, яичных желтков, авокадо и сала, считая их главными виновниками лишнего веса и проблем с сердцем. Однако организм буквально построен из жиров, они нужны для правильной работы иммунитета, синтеза гормонов, усвоения витаминов и здоровья мозга, сказала нутрициолог, поэтому важно не исключать жиры, а выбирать качественные источники – жирную дикую рыбу, оливковое масло, орехи, семена и авокадо. Умеренное потребление насыщенных жиров, например, сала, может быть полезным, однако промышленных трансжиров, маргарина и жареные во фритюре пищи следует избегать. Они вызывают хроническое воспаление и нарушают функции клеток. Курс доллара на сегодня 17 июля 77.96, курс евро 88.91. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго, хороших вам выходных.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Суши-край. Суши доставит. Суши-край. Роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край. Заказывай. Суши-край.ру.
2: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
2: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Принципиальные подходы России к поиску путей урегулирования на Украине идут вразрез с деструктивной политикой Запада. Евросоюз добивается поддержки своих инициатив от стран-участниц объединений через систему уступок. Они получают дополнительное финансирование, кредиты, либо Евросоюз закрывает глаза на внутренние проблемы в обмен на согласие с решениями по данной проблематике. Лидеры Евросоюза несут полную ответственность за продолжение конфликта на украинской территории. Война могла бы закончиться уже сегодня, если бы Евросоюз вернулся к дипломатии вместо того, чтобы разжигать напряженность и русофобию. Владимир Путин неоднократно подчеркивал, Москва по-прежнему открыта для мирных переговоров по Украине. На что указывал даже президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, он отметил, Россия не заинтересована в нападении на европейские страны и до сих пор не предпринимала никаких враждебных действий в отношении Европы. Кабинет министров распространил механизм импортного демпфера на дизельное топливо. Это позволит сформировать дополнительные экономические стимулы для поставок дизтоплива из других стран на внутренний рынок в случае возникновения такой необходимости. Напомню, демпфер выплачивается нефтеперерабатывающим заводам за поставки топлива на внутренний рынок по ценам ниже экспортных. Это компенсация части разницы между индикативными оптовыми ценами в России и стоимостью топлива на внешних рынках. Ранее демпфер могли получать только российские или белорусские нефтеперерабатывающие заводы. В начале июля было принято решение, демпфер смогут получать и импортеры бензина. Теперь механизм распространяется и на дизельное топливо. Мера позволит при необходимости оперативно привлекать дополнительные объемы топлива из-за рубежа, сохраняя при этом экономическую привлекательность таких поставок и способствуя надежному обеспечению потребностей российских потребителей. Совет Федерации одобрил штрафы до 500 000 рублей за недопуск провайдеров в многоквартирные дома. Благодаря этому у жильцов есть возможность выбрать оператора и, соответственно, наиболее выгодную стоимость услуг. Однако, несмотря на утвержденные правительством правила взаимодействия, на практике оставались проблемы беспрепятственного доступа и размещения сетей провайдеров. Поступают жалобы на незаконную плату за аренду общедомового имущества, помимо этого отключения оборудования и затягивания сроков присоединения. Документ вносит изменения в статью 9.21 Кодекса об административных правонарушениях и устанавливает для управляющих компаний административную ответственность за нарушение правил взаимодействия с оператором связи при монтаже, эксплуатации, а также демонтаже сетей связи на объектах общего имущества в многоквартирных домах. В России намерены совершенствовать систему подготовки медиков. В рамках этой работы запланировано повышение эффективности приема на целевое обучение, совершенствование программ подготовки медицинских работников, повышение квалификации, а также развитие кадрового и научного потенциала в образовательных и научных организациях. Кроме того, речь идет об увеличении результативности подготовки управленческих кадров, трудоустройства ординаторов второго года обучения врачами-стажерами, помимо этого расширение практики выездных работ вахтовым методом в медицинских организациях в регионах и развитие волонтерства, а также наставничества. Параллельно будут создаваться условия для повышения производительности труда медицинских работников, а также реализации комплекса мер по внедрению принципов менеджмента качественной деятельности медицинской организации. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 96 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 91 копейка. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон», Нововоронеж.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит...

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Я так рядом, и вся картина потекла в красках, как детстве жизнь превратилась в сказку. Время, стоп, стоп, кадр, остановись мгновенье, так рядом, и вся картина потекла в красках, как детстве жизнь.

0: где пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
3: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Суши-край. Суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Принципиальные подходы России к поиску путей урегулирования на Украине идут вразрез с деструктивной политикой Запада. Евросоюз добивается поддержки своих инициатив от стран-участниц объединений через систему уступок. Они получают дополнительное финансирование, кредиты, либо Евросоюз закрывает глаза на внутренние проблемы в обмен на согласие с решениями по данной проблематике. Лидеры Евросоюза несут полную ответственность за продолжение конфликта на украинской территории. Война могла бы закончиться уже сегодня, если бы Евросоюз вернулся к дипломатии вместо того, чтобы разжигать напряженность и русофобию. Владимир Путин неоднократно подчеркивал, Москва по-прежнему открыта для мирных переговоров по Украине. На что указывал даже президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, он отметил, Россия не заинтересована в нападении на европейские страны и до сих пор не предпринимала никаких враждебных действий в отношении Европы. Кабинет министров распространил механизм импортного демпфера на дизельное топливо. Это позволит сформировать дополнительные экономические стимулы для поставок дизтоплива из других стран на внутренний рынок в случае возникновения такой необходимости. Напомню, демпфер выплачивается нефтеперерабатывающим заводам за поставки топлива на внутренний рынок по ценам ниже экспортных. Это компенсация части разницы между индикативными оптовыми ценами в России и стоимостью топлива на внешних рынках. Ранее демпфер могли получать только российские или белорусские нефтеперерабатывающие заводы. В начале июля было принято решение, демпфер смогут получать импортеры бензина. Теперь механизм распространяется и на дизельное топливо. Мера позволит при необходимости оперативно привлекать дополнительные объемы топлива из-за рубежа, сохраняя при этом экономическую привлекательность таких поставок и способствуя надежному обеспечению потребностей российских потребителей. Совет Федерации одобрил штрафы до 500 000 рублей за недопуск провайдеров в многоквартирные дома. Благодаря этому у жильцов есть возможность выбрать оператора и, соответственно, наиболее выгодную стоимость услуг. Однако, несмотря на утвержденные правительством правила взаимодействия, на практике оставались проблемы беспрепятственного доступа и размещения сетей провайдеров. Поступают жалобы на незаконную плату за аренду общедомового имущества, помимо этого отключения оборудования и затягивания сроков присоединения. Документ вносит изменения в статью 9.21 Кодекса об административных правонарушениях и устанавливает для управляющих компаний административную ответственность за нарушение правил взаимодействия с оператором связи при монтаже, эксплуатации, а также демонтаже сетей связи на объектах общего имущества в многоквартирных домах. В России намерены совершенствовать систему подготовки медиков. В рамках этой работы запланировано повышение эффективности приема на целевое обучение, совершенствование программ подготовки медицинских работников, повышение квалификации, а также развитие кадрового и научного потенциала в образовательных и научных организациях. Кроме того, речь идет об увеличении результативности подготовки управленческих кадров, трудоустройства ординаторов второго года обучения врачами-стажерами, помимо этого расширение практики выездных работ вахтовым методом в медицинских организациях в регионах и развитие волонтерства, а также наставничества. Параллельно будут создаваться условия для повышения производительности труда медицинских работников, а также реализации комплекса мер по внедрению принципов менеджмента качественной деятельности медицинской организации. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 96 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 91 копейка. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
2: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель» – проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Нынешний год стал тяжелейшим испытанием для мирового автопрома. На фоне кризиса производители вынуждены оптимизировать бизнес и сокращать издержки. Какие модели могут совсем скоро исчезнуть? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Говорить сегодня о том, что кто-то сможет выйти из глобального хаоса, что называется, сухим из воды, глупо. Никому сделать это не удастся. Но практика жизни показывает, кто-то на волне кризиса ловит успех и стремительно летит вверх, а кто-то идет на дно. В мире автомобилей то же самое. Индустрия сейчас переживает идеальный шторм давления со стороны китайских производителей. Помимо этого, последствия конфликтов на Ближнем Востоке и торговые барьеры Соединенных Штатов, которые вынуждают компании переходить в режим жесткой экономии. Я думаю, что вы понимаете прекрасно, о чем я сейчас говорю. Немецкие производители, теряющие долю рынка, первыми начали масштабную чистку своих линеек. Volkswagen объявил о радикальном сокращении ассортимента ради повышения рентабельности. В зоне риска оказался электрический ID.5, совершенно не оправдавший ожиданий по продажам. Porsche завершает эпоху бензиновых Macan, полностью переходя на электротягу. Mercedes-Benz, в свою очередь, берет курс на премиальность, избавляясь от компактных моделей начального уровня А и Б. Помимо этого, оптимизируя свои производственные площадки в Германии, автопроизводители начали массово сокращать модельные ряды на рынке Соединенных Штатов. Toyota пересматривает стратегию. Отмена перспективного электроседана Lexus LF и возможный отказ от Мира, Краун и версии Тундра. Nissan планирует сократить ассортимент на 20% с 56 до 45 моделей. Volvo из-за торговых ограничений и пошлин прекращает продажи электрокара X30. Прежде всего в Штатах, сами понимаете, по каким причинам, переориентируя его рынки на Канаду и Мексику. В свою очередь, Hyundai полностью отказывается от выпуска универсалов. Модель i30 вагон уходит с конвейера без преемника.
0: Автомобильные факты.
1: Производители осознали, что массовое производство бюджетных моделей в условиях высоких энергозатрат и логистических сложностей становится убыточным. Компании смещают свой фокус в сторону других высокомаржинальных моделей, где прибыль с одной единицы значительно выше. Чтобы не тратить миллиарды на разработку отдельных платформ для электрокаров и машин с двигателями внутреннего сгорания, автоконцерны переходят на гибкие архитектуры. Это позволяет собирать разные типы силовых установок на одной линии, что критически важно для снижения себестоимости. Оптимизация затрат неизбежно ведет к закрытию заводов в странах с дорогой рабочей силой и переносу мощностей в регионы с более выгодными условиями. Это, в свою очередь, вызывает социальное напряжение и протесты профсоюзов, что дополнительно ускоряет процесс реструктуризации, что сейчас происходит в Германии. В условиях жесткой конкуренции с китайскими брендами, которые предлагают более продвинутые мультимедийные системы и доступные электромобили, традиционные автопроизводители просто вынуждены инвестировать в свое программное обеспечение и батарейные технологии, жертвуя при этом второстепенными моделями, которые попросту не приносят быстрой отдачи. В ближайшие годы покупатели неизбежно столкнутся с сужением выбора. Исчезнут нишевые модели, например, купе, универсалы и компактные хэтчбеки, а количество доступных комплектаций станет минимальным. Автомобили станут более стандартизированными, а их стоимость, вероятно, продолжит расти из-за необходимости компании компенсировать расходы на масштабную перестройку бизнеса. Эти примеры наглядно демонстрируют глобальный тренд на, скажем так, оздоровление бизнеса. Автопроизводители переходят от стратегии захвата всех рыночных ниш к модели максимальной эффективности. Компании больше не готовы содержать имиджевые или низкорентабельные модели, если автомобиль попросту не приносит стабильной прибыли. Его просто-напросто выводят из линейки, даже если он технологичен и совершенен, по мнению покупателей. Вот такие тренды пока еще вызревают, но в ближайшем будущем они могут стать настоящими условиями и правилами игры. Что до нас с вами, так самое главное – это соблюдение правил дорожного движения, а уж тачек, на которых мы будем кататься, всегда будет в достатке. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – это здорово! Мебель-сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Добрый-добрый вечер, любимый город. Добрый вечер все, кто нас еще не слышал на этой неделе. Ведь есть те, кто слушает только по пятницам.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, Нововоронеж. Огромный привет не только Нововоронежу. Привет всем, кто слушает нас за пределами Атомграда на сайте portalradio.ru.
0: Да, всем жителям планеты Земля доброго вечера или доброе утро. У кого какой часовой пояс, между прочим.
1: Заказуха стремительно вырывается в ваши души, в ваши сердца, ну и естественным образом в ваши динамики. А что это значит?
0: А значит, что вы сейчас будете поздравлять друг друга с днями рождениями, созданиями новых семей, может быть, приобретением автомобиля или просто хорошим пятничным вечером по номеру 839-405-49-45.
1: Ну и начнем мы с композиции, которая мне, ну, почему-то вот очень симпатизирует. Плюс вайб ставлю команде Ума Турман. Для пятницы это самый лучший трек. Друзья, стартуем, врываемся в выходные.
2: Какое ИИ не сможет нарисовать мне глаза красивее, чем твои. Я просто тону в них и в клочья, разбитым фрегатом иду на дно. И на прощание, милая, я прошу тебя лишь об одном.

0: дамы приглашают кавалеров, кавалеры дам. А куда приглашают? Можно на танец, можно в ресторан, можно и на дачу.
1: Можно к столу, да.
0: А в гараж, если позовет? А?
1: Если дама пригласит кавалера в гараж.
0: Это вообще огонь, тут соглашаться без всяких раздумий.
1: Это самая лучшая дама будет на сегодняшний вечер.
0: Главное, чтобы не пиковая, да?
1: Да, а в сундук. А в гараже сундук.
0: А там сундук,
1: сундук,
0: как
1: да.
0: мы выяснили, как он называется?
1: Сикас.
0: Сикас, вот. Если кавалер позовет... Нет, если дама позовет кавалера в гараж, а там
1: она
0: сикас...
1: Она скажет, у меня в сикасе холодненькое стоит.
0: Она просто скажет, приходи в гараж, у меня там есть сикас. Он-то, конечно, пойдет.
1: Пойдет.
0: Но он-то не знает, что сикас — это всего лишь сундук,
1: сундук,
0: да?
1: Сундук, где девушка приданное свое хранила.
0: А это почему так вот? Напомни.
1: Это потому что, ну, на Руси так называлось.
0: Просто такое название сундука.
1: Да, просто такое название сундука.
0: Это для тех, кто вот только что присоединился.
1: Можно по-другому заменить сундук, рундук, ларь. Подбирайте. Рундук,
0: сундук-рундук.
1: Да. Сундук-рундук. Кстати, в поезде вот это...
0: Сундук-рундук. Сундук-рундук. Это до Сочи раньше
1: было. В поезде на нижнем месте, когда поднимается полочка, и вот ты туда можешь вещи убрать, это рундук.
0: Рундук.
1: Да.
0: А в гараже сикас.
1: Сикас, а в гараже сикас.
0: Мы выяснили, друзья, это заказуха. Алексей Никитин, Лана Вершинина в эфире. Привет и поздравления, юмор, конечно же, будет присутствовать. Ну и самое главное, диджей сегодняшнего вечера, именно вы. Пока интернет у нас тупит, как всегда, в пятницу. Он, видимо, тоже все в выходные берет.
1: Да, но главное, мы не тупим.
0: Будем стараться, да. Вот мы, к примеру, хотим поздравить Игоря Величко с днем рождения.
1: Уважаемый Игорь, поздравляем вас с днем рождения. Желаем вам крепчайшего здоровья и чтобы ваши инициативы и энтузиазма и вдохновения хватало еще на много-много свершений спортивных, творческих, да там, наверное, даже не перечесть, какими талантами обладает этот человек. Его знают очень много людей в городе.
0: Игорь, неиссякаемой энергии тебе, ну и оставайся таким же невероятно сильным, мужественным и спортивным. С днем рождения, Игоря Величко!
1: Ну и приходите к нам в гости.
0: Мы всегда рады, Игорь, да, всегда рады тебе. Ты уже у нас как внештатный сотрудник. Есть еще одно музыкальное пожелание. Даня нас прямо сейчас слушает. Даня попросил «Король и Шут», «Лесник». Данил, привет тебе, хорошего вечера и отличного настроения.

0: Radio Портал. Радио Портал 103.1 FM.
1: Лето. Классное настроение, пора отпусков, некоторые работают, ну и что, они не хотят работать, ну не хотят, сколько...
2: Не хотят, а представь, кто сейчас на смену пошел.
1: Да.
2: Ну вот как-то
1: вот
2: грустно
1: пятница,
2: немножко.
1: Вот вам и шашлыки, да?
2: Да.
1: Так вот, в одном из известнейших российских городов коллеги одной фирмы нашли вескую причину для увольнения.
2: Угу.
1: Они скооперировались, да, такой у них получился... Классный симбиоз. И пишут заявление на увольнение. Большая дружная семья нашего коллектива оказалась неблагополучной. Просьба уволить. Вот и все.
2: Ну, я тебе тоже могу сказать, в одном коллективе состоим. Мы уже 3-4 год так и называем себя. Мы семья, ну просто неблагополучная. Там мама пьющая, папа гуляющий.
1: Набор такой. Ничего подобного.
2: Но это же такая фантазийная семья. На самом деле, вот да, коллектив девчонки из ЧВК «Аленка», которые сейчас плетут сети. Вам огромнейший привет и сил вам побольше. Я присоединюсь.
1: Ну, а прямо сейчас переходим к вашим сообщениям. Номер для связи, напомню, прежний. 839-405-4945. Можно писать в МАКС в виде СМС, а можно... позвонить. Голосовые тоже направлять все сюда.
2: И вот написал нам Сергей. Он с утра нам желал доброго утра и, кстати, пообещал, что будет слушать вечером. Все так и сложилось.
1: Пацан сказал, пацан сделал. Все четко. Сергей молодец.
2: Сергей, человек слова. Добрый уже вечер. Алексей и наше солнышко Лана. Желаю удачи и классных выходных. Ну, а мы передаем огромнейший привет в Яблочное. Я забыла, это
1: на правый берег Крым, Дона.
2: Да? Подожди, ты Крым, да?
1: Не знаю.
2: Ну как ты? Сейчас начнут писать из Монако нам, из Крыма, из Голландии. И еще есть какой-то у нас географический объект.
1: Кругляндии.
2: А может, из Полубяндии, стоящие в очереди.
1: Всех ждем. Елена нам пишет. Добрый вечер, любимый радиопортал. Елена, и вам добрый-предобрый. Сегодня, в этот замечательный вечер, передайте привет моему любимому Юрию. Люблю его очень. И поставьте, пожалуйста, песню в исполнении Юлии Савичевой от его голоса. С уважением, Елена. Елена, вам хорошего вечера вместе с Юрием.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
5: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
5: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
4: СКС «Лада».
7: Лето. Время путешествий с «Лиски Тур». Молодежный Геленджик. Чистейшее море Кабардинки. Экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Лиски Тур». Путешествуй легко. Представитель «Лиски Тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
8: Отбрось все заботы, прием не ключи. Музыку слушай, не грусти, раздают позитив. Бесплатно берите, Лана Вершинина и Алексей Никитин.
9: Продолжается заказуха, друзья, здесь на радиопортал на 103.1 FM. И вот прямо сейчас я смотрю на наши порталовские хорики, а там 20, пожалуйста.
10: И что, ты загадал желание, как ребенок, да?
9: Как всегда, а я люблю вот это, и у меня очень часто так получается.
10: Сбывается?
9: Не знаю.
10: Ну, ты, наверное, загадываешь то, что реально может сбыться. А не так, хочу полететь
9: мечта
10: на Марс.
9: Мечта сбывается. А
10: и
9: почему
10: не
9: бы и нет?
10: Сбывается.
9: Пессимист и оптимист, друзья. Вам решать, кто есть кто из нас. Мы пока будем зачитывать ваши сообщения.
10: Ну ладно, мы делимся позитивом и получаем его от вас. У нас есть сообщение от Константина. Здравствуйте, Радиопортал. Передайте привет Буравцовым, Селезневым, Варфоломеевым, Соловьевым и огромнейший привет нашему хорошему другу Алексею Литвинову. Пусть он не расслабляется и танцует вместе с Радиопортал.
9: Так, а есть еще вот сообщение ответное от Алексея Литвинова.
10: Угу.
9: Радиопортал, большой привет моему любимому куму Соловьеву Андрею из Питера и моей любимой Донской бригаде огромный привет. Поставьте песню «Алешенька» в исполнении Татьяны Куртуковой.
10: Он им тоже, чтобы не расслаблялись. Танцуйте вместе, значит, танцуют все.

0: потенциал. Это твое радио. Твоя музыка. Твое настроение.
1: Радиопортал.
2: Вот проводи меня домой, и как раз про проводы и вообще про путеводители различных, наверное, следующая тема, хотя к ним вообще отношения не имеет. Сейчас все объясню.
3: Я по твоим глазам уже вижу, что-то сейчас будет интересное.
2: Власти Британии попросили туристов перестать звонить в посольство с тупыми вопросами. За год дипломаты получили 328 тысяч обращений, и многие из них были... Но совсем не про экстренные ситуации. Люди просили посоветовать ресторан, подсказать, где покрасить волосы в блонд, где машину найти на парковке, как ее вообще найти, включить горячую воду в отеле, и даже уточняли, сколько утиного паштета можно вывезти из Франции.
3: Вот. А почему это тупые вопросы? Если человека это волновало, приехал француз, да, это же... Приехал человек из другой страны.
2: Во Францию.
3: И очень переживает, что его могут там арестовать, или, допустим, как этот утиный паштет фуа-гра является каким-нибудь национальным достоянием французским. Он нормально позвонил, чтобы его пропустили. Позвонил в свою страну. Своим людям. Это же получается посольство страны.
2: Ну да.
3: Территориально представительство.
2: А у кого еще узнавать?
3: Я ж только у родненького посла могу спросить.
2: Друзья, продолжается заказуха.
3: Тупые вопросы.
2: Есть у нас классные сообщения от наших радиослушателей.
3: У нас тут еще раз звонок. Ирина, наверное, вспомнила, как называется...
2: Исполнитель, да. Ирина, вы нам напишите, мы все зафиксируем и все прочитаем.
3: Все будет сделано.
2: Это можем вывести в прямой эфир, если захочет кто-то.
3: Ну, вариант, да. Но тогда нужно не в Макс нам звонить, а звонить просто по номеру телефона.
2: А пока зачитаю сообщение от Оксаны. Всем добрый вечер, пишет Оксана. Мы в ночном. Шел третий день. Ого, третий день,
3: подожди, сейчас только вторая вечер
2: ночь.
3: Пятница.
2: Вот, люди молодцы. Река Воронеж, палатки.
3: Лодка, здорово, комары.
2: Всем хорошего вечера и отличного настроения. Семья Литвиновых и Максимовых это написали. Поставьте, пожалуйста, песню группы «Кино», «Бездельник».

0: груди. Лучше нас не найти. Радиопортал 103.1.
1: Друзья, если вы хотите дозвониться в прямой эфир, то и в Макс нам не звоните. Интернет либо у вас там подводит, либо у нас, либо Макс, может быть, что-то там не коннектится. В общем и целом, сообщения мы ваши читаем из Макса и СМС, а звонить нам нужно просто по номеру мобильной связи 839-405-49-45. Не в Макс, не в какие мессенджеры, только по мобильной связи. Тогда ваш голос появится в прямом эфире.
2: А пока я расскажу про любовь. А любовь такую, значит, мы...
1: Любовь Павловна.
2: Любовь Павловна.
1: Наконец-то, Люба, про нее.
2: Да, про любовь Тимофея Манула. Давно мы ничего не слышали.
1: Так, Тимофей Манул.
2: Новые июльские новости. Мы же все помним, что у нас Манул в Москве...
1: Да, расскажи, что было.
2: Сейчас я буду вспоминать, да, что наш Тимофей Манул вышел на... Он сначала с зажировки вышел на разжировку в московском зоопарке он проживает, и ему никак не могут найти подружку. Куда только не обращались, везде отказывают. То их нельзя вывести из страны, то они предназначены кому-то еще. Мы
1: следим. Может быть, он не сильно разжировался, что там ничего не осталось, поэтому ему самки отказывают.
2: Сильно разжировался, похудел, всю красоту потерял.
1: Высох.
2: Знаешь, сначала говорит, там пресс накачай, что это за животик, а потом весь шарм уходит.
1: Да. Ну и что, дальнейшая
2: судьба? Значит, новости уже от 7 июля, свеженькие. Директор зоопарка говорит, что есть три претендентки на лапу и сердце появились у Манула Тимофея. В общем, ликуют все и радуются. Директор зоопарка пишет, мы получили три фотографии трех претенденток на его лапу и сердце и пока выбираем. То есть ты представляешь, даже современные коты по фотографии выбирают, то есть они онлайн знакомятся, да? Кому он лайк поставит, наверное, своей лапкой, то и пригласят. Ну, в общем, сказали, написали, поскольку коты эти будут дикие, когда привезут ему подругу, не смогут наблюдать за этим событием, понравятся они или нет, потому что будет закрытая у них комната, так сказать, закрытая встреча, либо они там подерутся, либо все будет хорошо.
1: Я думаю, восторжествует любовь.
2: Но мы продолжаем следить, мы же с весны следим.
1: Александр напишет, здравствуйте, друзья, Александр, и вам здравствуйте, какой солнечный вечер. Вот, хоть один человек заметил, что как прекрасно, как хорошо в Нововоронеже летом, пусть даже и не жаркое. Классно.
2: Ну, Александр, мы все знаем, что он романтик.
1: Для всех укротителей поставьте, пожалуйста, хорошую песню на ваш вкус. Укротителям привет огромный. Вкус делегируем нашим радиослушателям.
2: А вообще, хотела сейчас чуть добавить. Мне кажется, все укротители романтики. Какие они нам фотографии классные присылают. То закаты, то рассветы, то как выстроился парад планет, помню. Есть у нас сообщение от Ирины. Ирина нам сказала, что ее мужу сегодня 45 лет, и она его хочет поздравить с днем рождения.
1: Александр, вам аплодисменты от радиопортала, от Ирины поздравления.
2: И всего самого-самого хорошего. Она вас очень сильно любит.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
4: Лето – время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
5: Ну а телефон прямого эфира радиопортала, друзья, внимательно записывайте: 839-405-4945. Это если по мобильной связи позвонить там в прямой эфир, ну и этот же номер, если написать в Макс или СМС.
6: И тут бы такой, знаешь, ремарочку из Шурика: помедленнее, я записываю.
5: Я думаю, уже все знают наш номер наизусть. Давай к сообщениям, у нас много музыкальных заявок.
6: Есть у нас сообщение от Евгении. Привет, дорогой радиопортал. Передайте привет Донской бригаде на реку Дон от бригады с реки Воронеж. Видишь, как серьезно. Если раньше с одного участка дачного на другой, то теперь с реки на речку.
5: Реками переписываются, дружат. Да. Вот так, Воронеж и Дон.
6: Поставьте, пожалуйста, песню «Animal Jazz».

0: Ну что, самые близкие, родные, продолжается заказуха. У тебя какая-то есть информация, да?
1: У меня просто сейчас, опять же, ассоциация. Группа звучала Animal Jazz. И вот у меня как раз про животных такая маленькая новость. Вот так выглядит профессиональная фиаско. Я тебе показываю фотографию. Сидит собачка такая очень-очень грустная. И в зубах у нее мягкая игрушка. В общем, грустный барбос на фото. Его зовут Райкер. Его не взяли на службу в полицию, потому что он провалил элементарный тест. На полигоне бросили плюш слона и приказали псу игнорировать его. Но хвостатый сдержать себя не смог. Он забрал игрушку и принес ее хозяину. А задача служебных собак – точно выполнять команды и держать фокус, не распыляться по мелочам. Все, парень провалил экзамен.
0: Ну, я думаю, может быть, пересдача будет, и все, он там справится.
1: А, ты думаешь...
0: Дадут шанс.
1: Знаешь, а пересдача только осенью.
0: Ну, вот как раз будет время приготовиться. К сообщениям. Светлана пишет: «Привет, наша любимая радиопортал. Хочу передать приветы семьям Варфоломеевых, Буравцовым, Селезневым, Соловьевым, Литвиновым. А еще передаем приветы Сереге, который на работе, и Стасу, который делает машину, и ждем их домой. Поставьте, пожалуйста, песню «Марракеш», как прежде». Есть еще там одно сообщение, да?
1: Она пишет: да, Алексей, передайте, пожалуйста, еще ответный привет от Донской бригады, отдыхающим на реке Воронеж, Литвиновым. И хорошего вам отдыха.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
6: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
6: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
4: СКС «Лада».
8: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
9: Без 8:21 на наших порталовских ходиках, а это значит, друзья, что пора нам закругляться. Сейчас марафон из ваших финальных сообщений прозвучит в прямом эфире. Слушайте внимательно.
10: И не говорите, что потом не слышали. Значит, слушайте и не говорите, что не слышали. Ирина написала: «Добрый вечер, передаем привет в Голландию нашей дружной компании Евгеше, Иришке, Славику, Ксену, Катечке и Ольге Ивановне. Терех, мы ждем тебя с рейса».
9: Есть смс-сообщение: «Добрый вечер, Радиопортал. Передайте привет смене Д, которая сейчас работает». Смена Д, хорошей вам работы.
10: Держитесь, ребята. И у нас сообщение, тут набор букв

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.